0: Geronimo. Bad cock. It's making all the sex. Geronimo has gay sex. The boys were sleeping, and I reached out. Ты красивая, как
1: Billy.
0: Хочу тебе
1: swallow cum.
0: В твоей голове
1: fat cock.
0: Мои просто
1: boy next door.
0: Ты же знаешь,
1: this thing
0: просто не бывает никогда. Потому я молча взял
1: latex cock.
0: Просто поцеловал. Ты красивая, как
1: Billy.
0: Ну а я простой
1: пирог.
0: У меня
1: $300.
0: Макдональдс тоже
2: leather club.
0: Ты же знаешь,
2: Billy.
0: Мы не берем
1: cum
0: назад, так что наши
1: dark fantasy.
0: Это

0: Между ярдовых сражений началось день после
1: боя.
0: Так я встретил свой фрегат. Пусть узнаю. Все
1: владычество.
0: Кто владеет. Настоящий. Гробы пушек с искордечи. Значит,
2: welcome to the club, buddy.
0: Звон металла, пули сабли, так идет.
1: Boy next door.
0: Повстречали. Все дилеммы с того ада. Наш пиратский корабль.
1: Assisting anal.
0: Наш пиратский корабль.
1: Assisting anal.
0: Boy next door.
1: Boy next door. Assisting.
0: И не coming. Я российский новый.
1: Dungeon master.
0: И не
1: defisting.
0: И не
1: coming.
0: А я российский новый.
1: Dungeon master.

0: 50.
1: И не комик, а я российский новый
0: Dungeon Master.
1: И не
0: D50.
1: И не комик, а я российский новый
0: Dungeon Master.

0: Fifteen.
1: Попробуй.
0: Coming.
1: Мне кажется, что кружится. Мы мармеладами.
0: 300.
1: Попробуй.
0: D.
1: Попробуй.
0: Danger master.
1: Попробуй.
0: Oh! Fucking coming.

0: Бандич, бандич.
1: Попробуй. Надо, надо. Опять мне кажется, что кружится.
0: Fucking calm.

0: именно.
1: Не глупи. Ты же не хочешь, чтобы у тебя был
2: секс?
1: У меня?
2: Без любовь.
1: Ведь если
2: Slave.
1: Все свое время тратит на то, чтобы заработать,
2: Coming.
1: То у нее просто не хватит сил на...
2: Декакс.

0: Got you.
1: Музыка всегда со мной. MC is always ready to make some noise.
2: Dirty shit.
1: Огражден звуковой стеной. Непробиваемой, хоть и невидимой.
0: Got you.
1: Музыка всегда со мной. MC is always ready to make some noise.
2: Dirty shit.
1: Огражден звуковой стеной. Непробиваемой.

очень.

Скажи, хуйня вообще. Ну, поебать.

0: В нитне за наш дело небесные скидки. В руке Моники тащит фуры. Сед понято в огне. Это горящий
1: бандич,
0: как subject. Тебе не похуй, так-то в целом мне плохо. Что-то капает, пока пики, пока молотняк. Лезу на стены, гекку нам трясу на сцене. Пока премию Эмми года получает. Стоит уйти на два месяца, множится междоусобицы. После начала всего, но недавно озлобился. Прятки по глобусу, подо мной осыпаются.
1: Latex glove.
0: Ты оправдаешь поездку на экспериментальным перформансом. Я собираю.
1: Fuck you.
0: Ты соблюдаешь.
1: Fuck you.
2: Yeah. It gets bigger when I pull
0: up. Торонто солдаут, слова будут капли. Чё мне твой Canada Goose? Они знают, что я их скорее, чем...
1: Suction.
0: Танцы в зале мигком, Богомир горит. Буэнос-Айрес, фоб, Богомир горит. Ночью на улице в Турции тенью следует.

0: улица в Турции тенью следует. Я делаю вид, что цел внутри. Эти клипы кино, МС все Рэмбо. Но время такое, проблема не только.
1: Just loop it up.
0: Коня не держат.
1: Semen.
0: Честно, бро, are you ready for? Я спросил, are you ready for? Нет, пожалуй, я давно перестал ставить смайлик.
1: Fucking deep.
0: В Токио слякать, но в зале мор. Ты листья на асфальте, как носки дров. Она по мне скучает и в объятия ждет, как
1: Dungeon.
0: Yeah. И пока в мышелов
1: 300.
0: Все художники либо
1: slaves.
0: Либо
1: fuck you.
0: Хули в
1: fucking coming.
0: Стадо, наш слон.
1: Это
0: ведь он проглочен удавом. После Мартина Лютера Кинга приходит с винтовкой. Убитый политик во сне говорил мне, что это на
1: 300 бар.
0: Уголовка моя
1: coming.
0: Я не могу сидеть без дела. Ты в творческом
1: hot sex.
0: Я в ебаном
1: fucking deep.
0: Наружка в Тбилиси. Я на прошлой неделе стал
1: Gabe.
0: Два раза в чем твою гэнгста. Вот мое в картотеке
2: Billy Harrington.
0: Там база. Кому-то остается час, а кому-то везет, выдаются шанс.
1: Suck some dick.
0: Зал, опоздать на
1: oh, gang enough.
0: Гуря столько, что мою каждая
1: ass.
0: Требует
1: suction.
0: У нас общая ты нас общая. Все не ждут набор моих общих фраз. Танцы в зале битком, Богомир горит. Буэнос-Айрес, фо, Богомир горит. Ночью на улице в Турции тенью следует
1: dick.
0: Я делаю вид, что цел внутри, Богомир горит. Танцы в зале битком, Богомир горит. Буэнос-Айрес, фо, Богомир горит. Ночью на улице в Турции тенью следует
1: dick.
0: Я делаю вид, что цел внутри, Богомир горит.

Yeah.

0: words.
1: So mad.
0: Like a

0: бой.
1: Железный закусил. Если знать, что в будущем нас ждет, знать, куда
0: Star Fantasies
1: несет.
0: Finger.
1: Хлысты подгоняют.
0: Ass. Boy next door. 300 bucks. Boy next door. This thing ass. Boy next door. Suck some dick. Boy next door.

0: music next door.
1: Пошел. Что же делать, коль...
0: Finger in my ass.
1: Пошел. Все идут.
0: Do sex.
1: Ребята, жаль, девчонок не берут.
0: Им... Stick finger in ass.
1: Надо. И они, конечно...
0: Stick...
2: Ой,

0: Данген.
1: Приходил, мне его
2: совсем
1: надо, он меня ведь так
3: любил.
1: Ой, мне без тебя так плохо,
0: Эйно.

0: bondage sex party. Yeah, really don't stop.
1: Я полюбил
0: тебя, yes.
1: Тянет устроить
0: порн.
1: Мы не подходим друг другу. Даже
0: Get out of that time.

0: Прощу.
1: Пощади его.
2: Виноват.
3: Жалуй, но слей.
4: Флэш, если царь.
5: Любишь стихи?
6: Люблю.
7: Черт тебе еще надо.
8: Слоудастер.
9: Дитюн.
10: Вот так и здесь,
11: хорняка.
12: Фестинг из моих.
13: Сасон Фак.
14: Глория моих.
15: Greasy cut.

Как это здорово закончить интервью.

$300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300. $300.

0: Человек.
1: Finger. Stick your finger in my ass.
0: Человек. Человек.
2: Maggot.
0: Человек.
2: Happy.
0: Человек. Человек.
1: $300.

0: Данген.
1: Дороги не протоптаны, все, что было перед. Пока я двигал дальше,
0: Рарны
1: величия ведут, тени тянут.
0: Как?
1: Пустыни на пути посередине капища. Не хочется и нога в ногу через
2: Семена,
1: переграждающий дорогу вдалеке. Бой на закате ровный, будто вылезан. Но внезапно перед ними ниоткуда вылезла бой. И не все поодиночку вырезала.

0: this?
1: Ков разгорается.
0: Dungeon.
1: Под вонью угольков и сшитый в один.
0: Anal.
1: Людьми. Войны логос и лотос.
0: Любви
1: сливается.
2: Семен.
1: Инфона.
0: This?
1: Ков разгорается.
0: Dungeon.
1: Под вонью угольков и сшитый в один.
0: Anal.
1: Людьми. Войны логос и лотос.
0: Любви.

Swallow my cup. Yes, we can.

0: I'm an artist.
1: Oh. I'm coming.
0: Master. Amazing.
2: И говорит, что я
3: the semen.
0: Boy next door. Bad hack. Website. Fifteen.
2: У меня на руках. Я растаю в них как
0: latex. Boy next door.
2: Bad
0: hack. My ass.

chicken nuggets. I want to see six hot bowls. The eyes pass.

0: 15.
1: Чтобы найти тебя снова тут.
0: Finger.
1: Твои, как год назад. Но рядом
0: some dick.
1: Уже не мои. Топчет знакомый мне.
0: Ass.
1: Был лишь моим, лишь моим. И мы вместе мечтали купить.
0: Door is 300 bucks.
1: Van. Был лишь моим, лишь моим.
0: Dungeon master.
1: Играет для вас, а я
0: bad cock.

0: That's what you want. That's what you want.
1: Мальчик,
0: голубой. Мальчик, голубой.
1: Мальчик,
0: голубой.

0: очень-очень.
1: I'm so horny.
2: Do anal.
3: Semen.
2: Мальчик.

0: Семен.
1: Душит.
2: Дикс.
3: Do anal.
4: Фистинг.
5: Нет.
4: Coming.
5: Гей-вебсайт.
3: Do anal.

fisting ass.

0: coming. Yes. Semen.
1: Boys bondage gay website.

Be a spy, motherfucker. Yeah. Close money, man. Yeah.

0: the gay.
1: We must pull up our pants.
0: Это бой, ты мой, но он дал мне anal. Этот бой next door, он дал мне

retarded. Я не знаю, что меня ждет завтра. Иду на bonded party. Этот бой не мой, но он дал мне anal. Этот бой next door, но он дал мне anal.

0: семье сияли камни. Чтобы не нуждались и сохранять. Но оттачиваясь сами, но доставать из багажника Гелендвагена. Вы меня неправильно, это тебе. Которая голова болит, просто-напросто я не хочу быть. Без горячих точек стволом может даже. Вы меня неправильно, это тебе. От которых болит просто-напросто не хотел бы быть отравленным вашими. Или за другими ядами.
1: Slit the dicks, hot loads. Absolutely. Love. Slit the dicks, hot loads. Slit the dicks, hot loads. Fisting.

0: знает.
1: Я хочу, я буду fucking coming.
0: Суки, зад, весь текст об этом. Даже ты таких вот не больше. Только вспомни, где был еще в прошлом.
2: Перебив, влезть на территорию богемской. Или увидеть церемонию.
3: Bonded party.
2: Приоткрыв

0: корнями вырвут голову. Ебанутый на голову, ударил в голову, корнями вырвут голову.
1: Hello, Rich, Rich, up in the morning.
2: Sorry,
1: password, come chat.
2: Fits.

Так.

0: Penetration.
1: Yes.
2: Had cock. Had cock.
3: Поднимем бокалы за наших лысеющих братьев, за тех, кто еще бит, но он как будто бы
4: мастер.
3: Смотрю наши старые фото, и честно, мне хочется счастливый билет лонг.
5: Офигенный
2: как?
5: Но так мало, сколько ни
4: спанкинг,
5: но не держи, типлета говорил
4: мастер.

Поднимем бокалы Семен за наших лысеющих братьев, за тех, кто еще без... Но он как будто бы... Master. Смотрю наши старые фото, и честно, мне хочется... Coming. Счастливый билет. Long. Fisting. Anal. Coming. Полу. Set. Come shot.

0: Я понял это утром, глазея. Походу я в форме Колизея. Там площадь как
1: Dungeon.
0: И до Енисея. Но только там никто и ничего не сеет.
2: Нет, не урожай, я будто во сне.

0: Туши пока жена ему готовит на кухне. Она знает, чем порадовать на ужин. Мужей достает из
1: гей-вебсайта.
0: Душу, пока в раковине тает. Секс-трактор вперед и дырок. Есть от рогов до копыт закрытыми глазами. Тот
1: заречит,
0: то какая есть аптечка.
1: Аски
0: приучив, настроение просто.
1: Амазинг.
0: Мелодичный. Она кухня стучит.

Смыл кондиционер, в зеркало посмотрел, располнял. Снял с крючка на стене, вытер голову. Надел, сел за стол, налил для аппетита. Из большой бутылки с перевернутым от аромата учить желудок пустой. А ты такой кричишь, ему сбрёд. Рот закрой, не такой, не такой.

0: Sorry for what?
1: Sucked in. Fucking slurs. Love our pants.
2: My

0: Maya имя
1: Дик.
0: По фамилии я на
1: Эйно.
0: Моё имя
1: Дик.
0: По фамилии я на
1: Эйно.
0: Моё имя
1: Дик.
0: По фамилии я на
2: Ass.
0: Моё имя
1: Бой.
0: По фамилии я
3: Next door.
4: Yeah.
0: Baby tape bitch. Я залетаю в
2: Ass.
0: 30.
4: Please.
0: Okay.
4: Yeah.
0: Suck
1: some dicks.
0: Little bitch.

0: стану
1: Семен
0: падением с высоты. И все твои
1: Семен
2: Dungeon Master
0: для меня уже слишком просты. В тебе больше нет
2: Эй, но

Вообще я очень horny. Но я много дел не знал. Не знаю, но не, я романтик реально.

shack. I walk from coffee to the shack. Coffee shack.

Ты меня.

0: next door.
1: Стоят
2: full master
1: bondage
0: по коленам у перехода.
2: Dungeon
0: палитеном. Привет.
2: Gay party.
0: Я хороший
2: master.
0: Пойдем ко мне.
3: Rip the skin.
2: And
1: suction.
0: Стоят
2: full master
0: bondage по коленам у перехода.
2: Dungeon
0: палитеном. Привет.
2: Gay party.
0: Я хороший
2: master.
0: Пойдем ко мне.
3: Rip the skin.
2: And
1: suction.

0: fresh finger. I am fucking deep.
1: Стоят
0: full master bondage.
1: По коленам у перехода.
0: Данген.
1: Палитеном. Привет.
0: Game party.
1: Я хороший
0: master.
1: Пойдем ко мне.
2: Rip the skin.
0: And
3: sunshine.
1: Стоят
0: full master bondage.
1: По коленам у перехода.
0: Данген.
1: Палитеном. Привет.
0: Game party.
1: Я хороший.

Oh, yeah. Ooh.

0: Bangkok.
1: Рассветы и туманы для...
0: Bangkok.
2: Bondage, latex club.
0: Bangkok.
2: DR, dungeons.
0: Bangkok. Bangkok.
3: Ripped skin.
0: Bangkok.
1: Безумный
2: секс
1: наш создан для...
0: Bangkok.
4: Ass we can't be lost.
0: Bangkok.
1: Лишь для...
0: Bangkok.
4: Ass we can't
2: be lost.

My name is Dan. Никто не...

0: an artist. I'm a performance artist. I'm hired for people to fulfill their fantasies, their deep, dark fantasies.
1: Я к ним давно уже ножовкой. Но жестко нам оставалось я немножко, правда. И это правда в том, что так-то мы наслаждались от, пока другие мокли. Ты сделала моя, не знаю, смог ли застроить, несмотря на все этот любовный кампус. Кого-то разлучают, ты нас разлучит.
0: Мастер.

это мой щит. Твою душу вижу в свете огней. Без ума я танцую с ней. Детка, отверни, сам я один свой. Будто дернул кто, сзади тунер мой. Моя камера поймала секс кадр, не застыла ты. Пусть ты, парень, come on, yeah.

0: Это мой щит. Твою душу вижу в свете огней.
1: Без дыма
0: и я танцую с ней. Детка, отвернула, там я не свой. Будто дернул кто, сзади дует мой.

0: Sis? Sisting. Yeah.
1: Really?
0: Master.
2: Yeah.

0: Isaac.
1: Boy.
0: Dungeon.
2: Dick.

0: just lube it up. Latex gloves. Boy.
1: Make me come.
2: Come.

0: assisting.
1: Master.
0: Assisting.
1: Master.
0: Yeah.

с ней рядом. Он берет ее за S. Причудливым взором засверкает его дик.

0: семен обстой.
1: My cum.
0: Что если б я там свалил сам? Я б не поверил, что бывает столько семен.
2: Что
0: не видят ни
1: пизду.
0: Не видать вся как. Как посреди век вечерних и гудков.
1: Мчится
0: тихие.

не живут, а живут. Dungeon. Теперь не берут друг у друга по несколько дней. Этот вопрос я задаю всем. Верь или нет, а все мы вышли из жутких советских континентов. Где пара, если не разведена?

Go, go, go, go.

Yeah.

0: cock, ass,
1: откидай,
0: pants,
2: rip the skin, skin,
1: skin,
3: fisting is $300.
1: Мои ребят горят, когда за...

Yeah.

0: только одно знамя развиваться. Знамя
1: fisting,
0: знамя
2: spanking,
0: знамя
1: suction.
0: И это знамя, на нем будет написано
1: гачи-мучи
0: общество.

0: ass we can.
1: Dick. Anal. Dungeon Master.

0: обучаю.
1: Пол данжен.
0: Трахаться сраку придется пройти мой
2: гей веб-сайт.
0: Не спрячутся от нас. Я ЛГБТ.
2: Секс.
0: Инструктор из НАТО. Я обучаю.
1: Пол данжен.
0: Трахаться сраку придется пройти мой
2: гей веб-сайт.
0: Не спрячутся от нас.
2: Дик.
1: And anal.
2: Дик.
1: And anal.
2: Дик.
1: And anal.
0: Я инструктор из НАТО.
2: Дик.
1: And anal.
2: Дик.
1: And anal.
2: Дик.

по подворотням. Не впервой, а заверено судьбой оберегать на здешних улицах. А пожелай ты, пусть не по правилам.

0: Еще вечерние зажгутся фонари, рассеется и что ни говори. Сейчас вот именно по 100 грамм и не мотаться под... Но рановато расслабляться.
1: Swallow up. Yes.
0: А пожелай ты...
1: Stick finger in your ass. Yes.
0: Пусть не по правилам...
1: Gay sex.

0: coming.
1: Так рано, еще не болит. И не кровоточит.
2: Эй, но...
1: Со мной не шути. Я просто хочу, чтобы
2: ты...
1: Ты отвезешь меня домой. Тихо растворится в сумерках моих. Ты не бой.
2: Дик.

0: Spanking.
1: Swallow.
2: Latex glove.

0: Димин.
1: Тихо растворится в сумерках моей. Ты не мой.
2: Бег.
1: Не мой. Совсем немного и заплачет моя. За плечами я сиди. Меня домой.
0: Симин.
1: Тихо растворится в сумерках моей.
2: Ты
1: не мой.
2: Бег.

0: рядом мой.
1: Симин.
0: Тихо растворится в сумерках моей.
2: Прося.
0: Ты не мой.
1: Дик.
0: Не мой. Совсем немного и заплачет моя.
1: Скин.
0: За плечами обиди. Не рядом мой.
1: Симин.
0: Тихо растворится в сумерках моей.
2: Прося.
0: Ты не мой.
1: Дик.
0: Не мой. Совсем немного.
3: О, come on.

0: start my day.
1: Oh yeah, oh yeah.
0: Cock.
1: Oh, I'm conquering your

0: as we can.
1: Ты спишь, что нового, скажи? Звоню на сердце. Come. Гуляю с ней ночью в три, мне память снова. Я знаю поздно, что никогда не поздно, врут. Все понимаю, ты поспи, я утром.
2: Suck some dick.
3: Звоню ночами через ass, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая.
4: Sorry for what?
3: Наш разговор похож на
4: sex.
3: Не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее.

0: Billy Harrington. God bless.
1: Твой прощальный путь на последней парте. Наш волшебный
2: в
1: платье. Мы бы с тобой в бесконечном танце.
2: Yeah.
1: Вот и прошло 11 лет, но пролетели как один день.

медленно подходит к концу, как и наша с тобой история. Но она навсегда останется в моей памяти и в моем. И надеюсь, у тебя тоже. Счастливого, бесконечного.

Boy.

Открыл ты грусти тромбон, мой Санди тромбом. Станет тебе гробом, если ты максимально громко. Я просто тут это бокс, оп, танцуй, но это не боксер. Забудешь, как выглядит, но под

Fuck!

Ganging up.

Boy next.

0: Suck dick.
1: Master
0: Van.
1: Fisting
2: so deep.
1: Dungeon.

0: Стояли я и
1: Семен,
0: что у моих, что у
1: моих,
0: на моих. Я помню в зарослях.

this thing. Yeah.

Dungeon Master, Gay Party, Latex Club, Ass, Dungeon House.

0: Просыпайся, это все не сон. Одна ночь один.
1: Gay party up here.
0: Нарисуют.

He knows the way of using a gun.

Boy next door.

0: уходи.
1: Bad cock.
0: По губам не води. Я пою на краю, не морю, не
2: помню.
0: 0-1, ты не та, ты не
3: дик.
0: Высчитаю ходы.
2: Boy next door.
0: Выбираю ходы.
2: Fucking coming.
0: Любимые ягоды, я не гадаю, когда уже ты.
2: Stick your finger in my ass.

0: какая
1: Latex Club.
0: Мне в такую. Ах, какая
1: Latex Club. Bass.

0: Latex Club.
1: Мне в такую. Ах, какая
0: похуй.
1: Какая.
0: Latex Club. Yes.
1: Такую.
0: This feels
1: другим, я знаю.
0: Finger ass.
1: Давно ласкает. И тебя
0: так
1: не провожу я. Жжет
0: моя
1: сильнее огня, не моя

Latex glove. Latex glove. Bass.

0: Лети высоко,
1: мистер Эквард.
0: Расправь широко свои. У тебя хорошо все.
1: Amazing.
0: В моем данжен другая идиллия. Новые, новые лица, еще одна
1: party.
0: В поисках
1: Distinct.
0: Просто картинки, инстамодели красивые.
1: Okay.
0: Но в душе пусто. Я среди иллюзий найду тебя снова. Снова мы будем
1: stick finger.
0: Закружить.

все есть, и честь, и даже крики. Персональный пауз мне выделил. А что имею?

0: полный.
1: Детские слезы.

0: Suck dick.
1: Упал. Белый
2: семен.
0: Ass.
3: Fuck!
4: Dungeon Master.
1: Забыть. Один.
4: 300 slaves.
1: Между всех времен.
4: 300 bucks.
0: You'll die fat cocks.
3: Fuck!
1: Сходим с ума.
0: My cock.

Dick. Come. Fisting ass.

crazy on the fucking beat.

0: Тогда на
1: гей веб-сайт
0: вдруг запляшут облака, и
2: Full Master
0: напиликает на
1: Диггс.
0: С белым холодом
2: Latex Club
0: начинается
2: My Cup.
0: Начинается
3: Spanking.
0: С белым холодом
2: Latex Club
0: начинается.

0: cup.
1: И даже маленькой.
0: For master.
1: Так пускай.
2: The semen.
1: Будто.
3: Spanking.
4: Billy Harry.
0: Amazing.
1: И тогда на
0: gay website.
1: Вдруг запляшут облака. И
0: for master.
1: Запиликают нас.
2: Dicks.
1: С головы.
0: Latex glove.
1: Начинаем.

доказал, будто ты гей, я влюбился в фэткак.

0: gay party.
1: Прекрасно, когда
0: do anal. Amazing.
1: Из другой планеты. Ты из моей
0: fantasy.

0: control master.
1: У меня
0: and it's all male.
1: Мэрим.
2: Я
1: горяча, говоришь МБ, но видя меня.
0: Oh yeah, oh yeah.
1: Снимала дорогу в скорбинке. После школы с купманитой. Но мне розовые стринги.

Okay, genau.

Fisting. Okay. Dark Hole.

0: MC
1: Leatherman
2: и Билли Харрингтон
0: вставляют. А вставляете ли вы?

0: Spread your cheeks and lift your sack. Oh, fuck. Spread your cheeks. I can't say it. I can't.
1: Специально для
2: right.
3: Vision.
1: Ученые
4: Бузулукского кабачкового университета
1: скрестили
3: голых jabronis
1: и кролика. Теперь они не только
3: play with judge Cox,
1: но и наказывают нарушителей.
5: А вам не кажется, что ваше место возле парашей?

чтобы все было правильно.

0: boy next door. Fisting.
1: Semen.
0: Boy next door. Deep, dark, and deep.

0: Эй, но
1: не заметить невозможно их волшебных
0: гей-вебсайт.
1: И одну из них
0: do anal.
1: Про себя подумал ты такие
0: boy next door this thing do anal master this thing
2: semen
0: boy next door
3: slurs.

0: gay, next door, dungeon master. Do fucking cut.
1: Spanking.
2: Ты шагнул к ней и сказал, я такой вот не видел, но всегда о вас мечтал. Дорогие
0: boy next door, this thing, do anal, master, this thing,
3: semen,
0: boy next door,
4: flesh.
0: Boy next door. Boy next door.

0: Опять когда я я открыла пустила
1: как
0: напомни, чтобы я больше не верила таким
1: фантазиям.

0: А где-то
1: spanking
0: под гармошку. Остынет
1: anal
0: от жары.

100 bucks.

выпьем Семена. За любовь.

0: penetration anal.
1: 15 крутцы.
0: 300 bucks.
2: Сколько не говори.
0: Dungeon master.
2: Для всех один.
0: Bump up. Yeah. Stick.

0: Сис.
1: Не крути.
0: $300.
2: Сколько не говори.
0: Dungeon Master.
2: Для всех один.
0: I'm proud of you.
3: Stick

0: занимаемся игрой. В нашей победе ни тени сомнений.
1: Как
0: у меня на груди это свет.
1: Do anal.
0: Ты и без
1: wee-wee.
0: Узнаешь.
1: Just bondage.
0: Ты один.

0: ass.
1: Откидай.
0: Pants.
2: Rip the skin. Skin.
1: Я замродный.
3: Play.
4: 3, 4, 5. Fisting is $300.
1: Мои ребят горят, когда за...

0: Обычное дело. Или нервы, скорость или
1: спанкинг,
0: упора или в меру. Это твое личное дело. Твое личное
2: дело.
3: Это личное дело каждого. Принимать то, что приходит, или идти на
2: party.
3: Надеяться на заряженного бута, или на то, как карта ляжет.
2: Fisting.
3: Каждого.

magical latex glove. Dungeon Master. Assisting.

Итак, далее в программе. Алежау Гонсалес Гауш с песней. Вы сами знаете, с какой песней. Встречаем!

0: My ass.
1: Another dungeon.
0: Sex. Coming. My ass.
2: Разбивается, но скоро
0: будут на небесах. Coming. My ass.
1: Another dungeon.
0: Sex. Coming. My ass.

0: лишь swallow suck some dick.
1: Я роняю свой
2: long latex glove.
1: Ты его поднимешь без труда. Это для тебя так просто, но это для меня просто.
2: Coming. My ass.
1: Нам танцует удивительный
2: секс.

three.

0: поцелуй.
1: Разбивается, он скоро будет на небесах.
2: My fellow brothers, I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us, mindful of the sacrifices borne by our Niko Niko ancestors. We are in the midst of crisis. Niko Niko Doga is at war against a far-reaching storm of disturbance and deletion. We must pull up our pants. Let us remember these timeless words, as we can.
3: Салам алейк, тоже койкей, ватан дури на духом падут накин. На пеши урусы беговы, чечене сарахам накин. Старый аэропорт, беха, братка, татитим, тоже кис.

kids next door. Master artist. Master. Semen.

0: master. Started.
1: Master. Team in. Редкий

0: Master.
1: Seaman.
0: Stick finger.

когда умрет, когда не проснется, что будет в моей голове. На похоронах смогу ли что-нибудь сказать, ведь меня не касалась еще смерть близких мне. Я не знаю эту боль, когда...

0: кайф и пронесу.
1: Во всю свою жизнь, чтобы им дали все, чему учили. Ведь вы собрали по кускам меня, как пазл, и я буду благодарен вам всегда. И я часто слышал нос глазам. Но я хотел бы забрать их характеры и унаследовать не 5. Нет, мне бы впитать качество. Ох, сантименты. Просто я еще не готов к тому, что меня не разбудит телефон и звонок. За окном, и никто не пришлет мне утром в личку две размазанные фото. Вы как меняется за всего одну. Когда те, кто укрывали под огромным, исчезнут. Что происходит?

crisis.

0: работаю в компании «Связь».
1: Фингерстик.
0: И каждый понедельник я
1: «Сардек».
0: И каждый вторник я
1: «Сардек».
0: И каждую среду я
1: «Сардек».
0: И каждый четверг
1: «Саксамдек».
0: Я «Но». Каждую пятницу
1: «Эй, но».

0: Abdul. Stop the magic!
1: Я не знаю, что будет с моей...
2: Next door.
1: Я не знаю, что будет с...
2: Event of the floor.
1: Я не знаю, что будет с моими...
2: Flex.
1: Я не знаю,

Anal. Gay. Sex. My latex glove. Anal. Gay. Sex. Именно. Fisting.

0: 300 bucks.
1: Gachi Muchi. This motherfucker!

Ну давай, нажигай, это не пидорство, братану. Главное, не вытягивай, поминай, как звали. Мне было 19, крошу с бабулей новогодний салатик. Теперь от нее только хруст на студии. Обо мне разное говорят.

Но я не встану включить ее в розетку, мне поровну. На поздравления от этих коллег. Пройдет еще пару лет, и их не вспомню. В полной пересматривая дома, я понял, что бесполезно и ярко. Эта сука так по-другому. Нас подогрели. Было

0: Boy next door. Fisting.
1: Semen.
0: Boy next door. Deep, dark, and deep.

0: Anal.
1: Не заметить невозможно их волшебный
0: gay website.
1: И одну из них
0: do anal.
1: Про себя подумал ты такие
0: boy next door.
1: Систы.
0: Do anal. Master.
2: Систы.
0: Fucking slurs.
2: Semen.
0: Boy next door.

0: gay, next door, dungeon master.
1: Do
0: fucking cut.
2: Spanking.
3: Ты шагнул мне и сказал, я такой вот не видел, но всегда о вас мечтал. Такие
0: boy next door. This thing. Do anal. Master. This thing.
4: Semen.
0: Boy next door.
5: Slurs.
0: Boy next door. Boy next door.

0: Play the Club.
1: Пути, выбор сделан, ты б хотела всегда.
2: Subject. Subject.
0: Finger may no stick.
1: Из чистого.
0: Bad car.
2: Boy swallow come.
1: Начало.
0: Coming.
1: Последний.
0: Yes.
1: Семена. Мой сады.

0: рада, что с тобой. Почему ты
1: on it so hard?
0: Почему
1: rip the skin?
0: Кто мне даст такой ответ? Кто ответит, почему? Я так же жду.

Напиши мне, напиши хоть пару строчек. Или приди ко мне во сне, тогда будет легче мне.

0: Сказал Симен.
1: Coming. Come.

0: dungeon.
1: Swallow semen.
2: Suction.
0: Finger.
2: Oh my God, it's
0: coming.

Дороги не протоптаны, все, что было перед. Пока я двигал дальше, раны хоть не величие ведут, тени тянут. Пустыни на пути посередине капища. Не хочется и нога в ногу через семена, переграждающий дорогу вдалеке. Бой. На закате ровный, будто вылезан. Но внезапно перед ними ниоткуда вылезла бой. И не все поодиночку вырезала от увиденного ему тут же.

небо, зло без вины, праксис Петко, Бога силы, оружие, не речь улови ее вечную, не для вечной любви, идет от таких яростных красных, твой сердце.

0: Вон от песков разгорается Данжин. Под вонью угольков и сшиты в один
1: Anal.
0: Людьми войны логос и лотос любви сливается
2: Семен.
0: Вон от песков разгорается
1: Данжин.
0: Под вонью угольков и сшиты в один
1: Anal.
0: Людьми войны логос и лотос любви

Говоришь, что хуйня. Скажи, хуйня вообще. Что ты, блядь? Да, да.

0: всего лишь
1: секс.
0: Мгновение назад я был уверен, что сетка растопимой.
2: Люб.
0: Ты пусть все горит огнем. Ночью я
1: subject.
0: Ну как же я несчастен днем.
2: Your finger in my ass.

0: Да.
1: Байкам.
0: Ханутба.
2: Банки.
1: Эйно.
0: Гейбор. Ханутба.

dark fantasy. Deep dark fantasy.

Добрый Ваня. Иди ка. В тазик, по крошках, смотрю на детскую площадку. Я занимаюсь сексом, я один. Вибрирует, о, клёво. Он стоил сотку. Спасибо.

0: От давнего слова, когда вдруг решил ты
1: дать
0: снова, убери.

0: хватает семян.
1: Знаю я, что можем друг без друга.
0: Так, эй, хватает семян.

Boy, boy, boy, next.

0: секс.
1: Зачах.
2: Фистинг.
1: И не осталось.
2: $100. Фистинг. Ask, do you like work? Yeah.

0: сидели,
1: Пашу
0: ели.
2: Семен Нахтер
0: угощал своим.
3: Enjoy the lash of spanking.
2: Horny. Next door.
0: Все время говорил.
2: This thing ain't no

0: Stick finger.
1: Fuck you.
0: Yeah! 50.

Oh, yeah. Don't stop. Oh, that hurt. Why? That's if you finish.

0: I'm so horny.
1: Если захочу.
0: Do anal.
1: Детка.
0: Fisting is 300.
1: Детка, я не дам тебе.
0: Latex.
1: Максимум, что это
0: дик.
1: Может быть, чуть.
0: Semen.
1: Если ты это заслужишь.
0: Fucking bitch. Stick you.

Я побежу черный большой. Не пугайся. Стучи в дверь. Вот так.

Boy next door. Loop it up.

my cum until my dick is drained. Now! Now!

arsonist. Suck some dick. Suck some dick. Suck some dick.

drunken love. Touch me there, boy. Just lick my balls.

0: С неба падают на...
1: Anal.
0: Семен. Мне понадобится...
1: Blue finger.
0: Чтобы
1: dick.
0: Чтобы поймать, как Марка...
2: Dark hole.
0: Слэй! Ищет она, жаль, что я не...
1: Gape.
0: Не то...
3: Endured the lash, the spank.

0: Reach down. Ты красивая, как крылья. Хочу тебе
1: swallow calm.
0: В твоей голове
1: fat cock.
0: Мои просто
1: boy next door.
0: Ты же знаешь,
1: this thing
0: просто не бывает никогда. Потому я молча взял
1: latex cock.
0: Просто поцеловал. Ты красивая, как
2: крылья.
0: Ну а я простой человек. У меня
1: $300.
0: Макдональдс тоже
3: wonderful.
0: Ты же знаешь,
3: please.
0: Мы не берем
1: I come.
0: Назад, так что наши
1: deep dark fantasy.
0: Это навсегда.
1: Anal.
0: Fuck меня каждый день.
1: Latex gloves.

sex. Make me come. Happy. Ты красивая, как будто знаю. Stick your finger. Ты как будто ass. Чтобы меня. Я как будто бы. Full master. Чтобы тебя. Do anal. Я скажу тебе три слова. Six hot loads. Я к тебе в мокрых бандах. Как будто бы. Fucking boy. Ты такая, что мне хочется за тебя. Kick your ass. Ты такая. Fucking slave. Do you like what you see? Да. Anal. Fuck. Latex glove.

0: прекрасен.
1: Море.

0: so gay.
1: Fuck you. You two, get over here and service your.

0: down for England's day.
1: Come. Go.

0: когда я тут никто с тобой. Я бойдур, я совсем один, когда открыл бой. Перед домой стоял хозяин, Азия. Он любит меня, он сказал, теперь ты твердым будто бой.
1: Подмету от пол, лишь подумай. Я им помогал, как бог.
0: Fisting,

Хорошая работа, Олег.

0: Ангейно.
1: Там тебя любила.
2: Наивная дура, я б сказала.
3: Sorry.
2: Цензура, скажи ей, что.
1: Oh, dungeon.

0: Меня ты
1: фу. Твои. Семена.
2: Как?
1: Йоу!

Oh.

0: what you can draw.
1: Two.

0: Так, а ну залезай.
1: На себя все во все.
2: Don't stop.
1: Come. Весь насквозь пропал. Мокрый я пропал.
3: Я не из наших, соси моча.
1: Руки
4: так.
1: Я горю, шипни. Он
5: семен.
1: Украдал. Зачисленный тугой.
5: Кто твой дядя?
1: Кто твой дядя?
6: Sorry, Czar, for what? I ripped the skin.
7: Fuck you.

0: swallow that dick.
1: Куда несешься ты, кто виноват и что делать?
0: Ass.
1: Или я дрожащий, или
2: семен
1: имею? Ищу вот наши мальчишки. How much is the
0: fist?
1: Чего так в России?
0: Bad cocks.
1: Шумят и за что аборигены?
0: Spanking.
1: Кука, у вас продается славянский?
0: Come.
1: Кто мы и откуда? Откуда? Кому нужен ломтик июльского?
0: Anal.
1: А чего ты не...
0: Coming.
1: Правда или действие? Где твои 17?
0: Whoa.
1: Куда уходит детство? Если
0: sex
1: на Марсе, что нам...
0: Swallow.
1: Греции, я... Yeah. Что
0: dick.
1: Грядущий
0: ass
1: готовит? Сколько же стоит?
0: Gay fisting.
1: С чего начинается родина? Жизнь или...
0: $100.
1: Почем?

0: Свалывай.
1: Загнанных
2: слышь?
1: Пристреливают, не так ли? Но главное, кто убил?
0: Да.
3: One get on, one left, one left. The boy next door.

0: Под капот вайт 300 на карте за полночь. Мне давно уже не 18, так располнил стоп. Цвет как
1: Siemens,
0: цвет родной, прям так
1: сильно. Финга, чит за тейно,
0: ванки,
1: дорогие.
0: В смолке, смолка и скучно, не смог. Эти клопы на мне, теперь они стоят в два раза дороже. В сторисе пары, вау, да ты способен на
1: пресс-тейн.
0: Большие, отправить на бой, это всегда было плохо. Вроде давно все так шпугаюсь, когда вижу
1: ганджин.

день начинается с музыки. Мои так кинцас, но конечно меняются быстро. Надеюсь, последнее, что я услышу, это будет быстрая смерть, чтобы не думать о том, чего я успею. Голик сучи, я ношу квест.

0: новый спад приятный, еще приятней новенький пендель. Правил чек Дубай, Испания, чтобы порадовать брат. Как хорошо, что он рос не в... Его не учили бояться. Малому сегодня 12.
1: Малому сегодня 12.
0: Под капотом в 300. На как заполнить.

0: унесло. Мы думали куда-то утекать, а потом вернулись на место. Ну, сейчас сидим и...
1: Данжен.
0: Бомбоубежище.
2: Yeah, fine. Yeah, finish right now.

0: быстро. Ладно, ладно. Знаю. Хочется накрыться теплым.
1: Bad cock.
2: Таким огромным, огромным.
1: Bad cock.
0: Положить голову на мягкую.
2: Ass.
0: Переваривай. Обязательно
1: the semen.
0: Холодненькое, чтобы было. Представил? Ну, слушай сказочку. Есть дикеторый кот.
1: Word around the offices, you've got a fat cock.
0: Покрытый my ass. Полотно. Было по-другому там, было давно. Старым
1: fat cock.
0: Забыл, чтобы
1: gay sex.
0: Никто не знал, чтобы
3: the spanking.
0: Был на перебор. Кричат с тех пор. Отдай

0: master.
1: Задают вопрос, что же не хватает вам, у вас есть все. Какие проблемы, но наводит бардак. Бредят, не хотят работать.

0: поверьте мне, у вас все есть.
1: You know I don't do anal.
0: На то я мудрец, но крики раздались, толпа зашлась.
2: Свердят
0: на
1: данжен
0: назад. Сами будем решать, где
1: suck dick.
0: Anal. Давай толпуем.
1: Fisting.
0: Тут же появилась
1: long latex glove. Fisting is $300.
0: Адам

Изобрели искусственный секс. Больше потребностей в нем нет, большой лишь старых.

0: Знаю, что в моем так много Diggs. Точно так же, как и в вашем
1: Dungeon Master.
0: Заставляет нас строить этажи, чтоб казаться
1: Boss.
0: Но за стенами все так же
1: Slaves.
0: Просят
1: Some dick.
0: Отчаяние в глазах
1: Chains.
0: Скрипят. Мы выдумаем, что
1: Blood.
0: Не я
1: Boy next door.
0: Не ты, но

Я знаю, что в моем так много slaves. Точно так же, как и в вашем, каждый день заставляет нас строить этажи, чтоб казаться. Но за стенами все так же просят отчаяние в глазах.

Чрезвычайная ситуация. Всем немедленно покинуть. Используя эвакуацию.

0: having no sex.
1: Я вам хочу просто показать. Это гей-секс. Я люблю ебаную хуйню. Альбом сборник. Картинки, вторая часть. Неприятного прослушивания.

0: прощения, а это...
1: Да-да, говори.
0: Я бы хотел у вас заказать корпоративный...
2: Бам!
1: Сколько?
0: Ну, 1 000 000 рублей найду.
1: Ты чё, ебанулся?

0: fuck.
1: Indeed.
0: Coming. Coming.

0: Давайте зачеркните! Дети, подождите! Убирайся нахуй!
1: Get over here and service your DI's cop. Get your ass down from here now, boy! You two obviously want to suck what a real man has, so get down on your knees and suck every last drop of my cum until my penis cramp.
2: И Вивы ТВ представляют.
3: Do you like what you see?
2: Орёт матом, когда
3: за гей-вебсайтом.

0: fucking coming.
1: Master. Dungeon. Loop. Deep. Master.

0: это там говорить?
1: Dungeon. О, Dungeon.
0: Забери меня.
1: Testing.

0: Когда проснуться?
1: Dungeon Master.
0: Тогда
2: we must pull up our pants.
0: Умоется над лужицей
3: и
0: закружится. Кто
1: existing
0: уважает, кто Dick не пристает, того
1: boy next door
0: не жалят.

0: сестей.
1: Уважает, кто не пристает, того
0: boy next door.
1: Не жалят тому.
0: Do anal.

0: Вечером на
1: гей-вебсайте
0: сыграют
1: Boy Next Door
0: классики. Кто уважает, кто не пристает, того
1: Boy Next Door.

0: assisting.
1: Уважает, кто к тебе пристает, того
0: boy next door.
1: Не жалят тому
0: do anal.

0: existing.
1: Уважает, кто не пристает, того
0: boy next door.
1: Не жалят.

того, boy next door. Не жаль,

0: ass.
1: Потерян был твой
0: мой.
1: Ты словно
0: гей.
1: Ты в ночь исчез, но капало дождем.
0: My cum
1: сцепились.
0: Finger in my ass.

0: Done your math, bro.
1: In my ass. Голубая луна всему виной, все вокруг говорит. Это swallow my cum, это swallow my cum.
2: Так ему и не прости.
3: As we can.
4: Boy next door.
5: Голубая луна.
4: Boy next door.
1: Make me cum.

0: swallow my cum. Это swallow my cum.
1: Так ему и не пройти.
2: As we can.
3: Boy next door. Boy next door.
0: Make me cum.

suck some dick.

0: Семен.
1: Полмастер.
2: Яростный гей секс. Когда нас бой пошлет товарищ.
1: Ну и...
2: И Dungeon Master.
1: Фитинг Пом. Слэйс.
2: Заводов тех и труд колхозных
1: плащен
2: мы защитим, свою храня.

0: гей секс.
1: Когда нас бой пошлет товарищ
0: Слэйк и Dungeon Master
2: Fizzing Pong Slayer.
1: Помнит,
0: как,
1: укрывшийся в засаде, мы на чеку, мы за
0: Someday.
1: Следим чужой
0: слайд.

0: будет мат повсюду и везде. Тогда
1: stick finger master
0: и стартеры и
1: подрез. Do this thing fucking deep.
0: Гремят
1: бомб,
0: сверкая блеском.
1: Семен
0: пойдут
1: full master
0: яростный
1: gay sex.
0: Когда нас
1: boy
0: пошлет товарищ
1: Мури
0: и dungeon master
1: this thing fucking slays.
0: Когда нас
1: boy
0: пошлет товарищ
1: Мури
0: и dungeon master
1: this thing fucking slays.
2: The semen окутал. В эти времена они перестали любить.
1: Fisting.
2: Да благословит их
1: Van.
2: И прольет на них.
1: Come.
2: Да спустится к ним.
1: Full master.
2: И имя ей будет
3: Billy Harrington.

конечно, нужен. Come. А он прибудет завтра днем. Озлоблен мир. Прощай, мой маленький.

0: my ass. На своей
1: колене он suck some dick.
2: Куда ему в голову придет, туда и педаль.
3: Сонатолий, сыграем.

0: swallow my cum.
1: Отчего все понимаю. У дорог, прислонившись по ветру, стоят. И
0: the semen.
1: Так печально.
0: I swallow.
1: Я пойду.
0: Assisting anal. $300.
1: Я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю. Отчего так печальные летят под рубахою,
0: пенис
1: лаская. А Настя опять,
0: boy next door, boy next door.
1: И опять
0: turns me on.
1: А
0: the semen
1: с березки упал
0: in my mouth.
1: Он как я оторвался от
0: dungeon.
1: Посидим на дорожку, родная, с тобой. Ты пойми, я
0: пей.
1: Не печалься, не стоит.
0: И
1: махнет на прощание рукой. И за мною
0: next door
1: закроет. Отчего так в России
0: swallow my cup.
1: Отчего хорошо так
0: suck.
1: Пальцы ветром по
0: anal
1: в раз пролетят, а последнее
0: вверх.
1: Она
0: finger
1: опять
0: boy next door, boy next door.
1: И опять
0: turns me on.
1: А
0: the semen
1: с березки упал
0: in my mouth.
1: Он как я оторвался от
0: dungeon.
1: Она
0: finger
1: опять
0: boy next door, boy next door.
1: И опять
0: turns me on.
1: А
0: the semen
1: с березки упал. Он как я оторвался
0: dungeon.

Fisting ass. Тебя сильно. Fisting ass. Тебя страшно. Нет на свете. Darkhold. Красивей нету в мире. Прекрасней. Fisting ass. Тебя крепко. Fisting ass. Тебя.

Over here and service you.

0: динамит. И подо мной
1: bad car
0: горит. И в общем правду говорят, но в этом
1: bad
0: не виноват, а виноват-то в этом тот, кто
1: in my ass
0: внутри живет.
1: Он in my ass
0: внутри живет. Он мне
1: stick finger
0: не дает. Он удивительный хитрец. И оборвок.
1: Он fisting ass
0: из-под тишка. Да так что кружится
1: my car.
0: Он
1: in my ass stick finger fifting ass

0: Мен собирал. Со столом листал ты старый книжный дом. Наконец сказали бы. Ты молодец! Кто ты живет, он мне
1: stick finger
0: не дает. Он удивительный хитрец. Он и обормот. Он
1: 15S.
0: Ты спатишка, так что кружится.
1: My car.
0: Он и обормот. Он на слабой.
1: Anal. Stick finger.
0: Ah, 15S.

0: come.
1: I'm a man.

falling so hard.

корнями вырвал голову. Ебанутый на голову, ударил в голову, корнями вырвал голову. Hello, Rich Huckin' Morning. Sorry. Password. Come shot. Fits.

I'm an artist. I'm a performer. Dungeon Master.

Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я...

0: anal.
1: Как ты.
0: Do anal.
1: Сердце в осколке, но зато.
2: Get your ass back here.
1: Ты вновь идешь по-английски.
3: Right, yeah, bro.
1: Больные чувства и виски. Ты знаешь точно.
2: Come on, college boy.

0: Сестинг.
1: Вижу лицо мне знакомое.
0: Сестинг.
2: Don't stick fingers.
3: Oh shit.
1: Что же ты натворил?
0: And
4: fucking coming.
0: Master. Dungeon. Dungeon. And
4: fucking coming.
0: Old house. Master. Dungeon. Dungeon.
5: I'm an artist.

0: успешно.
1: Был данжен бомб.
0: Порвали сеть фонарей.
1: Бандыч.
0: Касались, срали, типа, полная отрываешь.
2: Лоббомя.
0: Сами.
1: Да, да, да, да, да,
0: да,
1: да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да,

0: предупреждение.
1: Now! Напали! Напугали! Смеялись, толкались!
2: Steve Rambo!
1: Вставляли!
3: Swallow fucking cum!
1: Что я не могу?
4: Эрикен!
1: Жаль!

0: веселым был. И он всегда любил. Помогло. За полчаса сожгло. Но в ночной кто-то рявкнул.
1: Посвящается.

0: Yeah.
1: У каждого здесь есть своя
2: именно.
1: Как правильно здесь я не знаю. Лишь хочу
0: this thing
1: своих много
0: finger.
1: И на взлетке, что
2: именно
0: как
1: отлетали.
0: Swallow cock.
1: Друг на друга под утро. Ведь нам не
0: this thing
1: вместе, ты знаешь. Во взрослой жизни очень много лишь просто дает
0: yes. Fucking coming

0: Mayhem Club.
1: Но все же на
2: Билли Харрингтон.

Oh, gang it up.

0: Bad cock. Пока премию Эмми года получает. Стоит уйти на 2 месяца множиться между усобицы. После начала всего, но недавно озлобился. Прятки по глобусу, подо мной осыпаются.
1: Latex glove.
0: Ты оправдаешь поездку на экспериментальным перформансом. Я собираю.
1: Fuck you.
0: Ты соблюдаешь.
1: Fuck you.
2: Yeah. It gets bigger when I pull.
0: Торонто солдау, слова будут капли. Чем мне твой Canada Goose? Они знают, что я их скорее, чем
1: Suction.
0: Танцы в зале бурком, пока мир горит. Буэнос-Айрес, фо, пока мир горит. Ночью на улице в Турции тенью следует.
1: Yeah.

Ночью на улице в Турции тенью следует. Я делаю вид, что цел внутри. Эти клипы кино, МС все Рэмбо, но время такое, проблема не только. Коня не держат. Семена. Честно, бро, are you ready for? Я спросил, are you ready for? Нет, пожалуй, я давно перестал ставить смайлик. Fucking D.

0: мышелов. 300 Все художники либо... Либо...
1: Fuck you!
0: Хули...
1: Fucking coming!
0: Стадо, наш слон.
1: Это... Slaves?
0: Ведь он проглочен удавом. После Мартина Лютера Кинга приходит с винтовкой. Убитый политик во сне говорил мне, что это надо.
1: 300
0: Уголовка моя...
1: Coming!
0: Я не могу сидеть без дела. Ты в творческом...
1: Hot sex.
0: Я в ёбаном...
1: Fucking deep.
0: Наружка в Тбилиси. Я на прошлой неделе стал...
1: Gape.
0: Два раза. В чём твою гэнгста? Вот моё в картотеке...
2: Billy Harrington.

нас общая, ты нас общая. Все не ждут набор моих общих фраз. Танцы в зале битком, Богомир горит. Буэнос-Айрес, фо, Богомир горит. Ночью на улице в Турции тенью следует. Я делаю вид, что я цел внутри, Богомир горит. Танцы в зале битком, Богомир горит. Буэнос-Айрес, фо, Богомир горит. Ночью на улице в Турции тенью следует. Я делаю вид, что цел внутри, Богомир горит.

0: всегда. It's
1: a fucking deep.
2: It's amazing.
0: Да мне на это просто.
1: Loop it up.
0: Ты говоришь из-за тебя, там кто-то...
1: Suck some dick.
0: Много значительно. И дальше мы идем.

0: Да это нормально, я тебе отвечаю.
1: Нет, мне кажется, нас спалят.
0: Нет, перебили, все нормально, не заметят.
1: А, ну тогда окей.

We don't want this thing to anal place. This is

0: заменил тебе. И наступая на
1: Finger.
0: Я перекрыл тебе.
1: Это
0: открыто с обеих сторон, только мы из нее не уйдем. Это камера. Наш будущий
1: door.
0: Но ведь оно все серьезно. Я в твоей
1: fucking ass.
0: Мутач, паразит.
1: Fucking coming, Anal.
0: Словно не радость.
1: Семен.

И поверю, но все хорошо. Fucking D in my ass, do that hot. Ну что, а? Я anal. Тебе вкручу finger. Твой dick. When I hope gets bigger. Наложу на свои запястья, ты знаешь, бывало и хуже. Совсем разболталась. Давай-ка потуже. Обними меня крепче, чтоб finger. Покрылись обилием трещины. Высосав семена друг друга от сильных увечий. С тобой в этой позе stick finger. Навечно разобьем что стоит на столе, мы с тобой do anal. На бедном стекле обольемся the semen. Потом lube it up. Это все для того, чтобы было теплее. Fucking ass. Fucking colour, anal. Словно не радость. Семен. Get out of there.

0: Ja, nou.
1: Эш кинге айтпа, астар. Мута, а где твой план, чтоб заработала? Гонишься за мной, ты стер все баррикады. Мои

0: endured the lash of the spanking.
1: Каждый день как праздник в моем бокале. В моем бокале.
2: Семена.

0: Bad cocks.
1: Но я все толкаю.
0: Fist.
1: Коли слово мне дадут, то я скажу.
0: Ass. We can.
1: Кто?
0: Stick finger in my ass.
1: Spanking. Не будет, я ни себе не
0: слышу.
1: Нравится, не ебет, если нет под солнцем места, то землю накроет.
0: Come.
1: Никому не дам, не дам.
0: Suck some dick.
1: Ну, я никому не дам.
0: Dungeon.
1: Наполеон останешь.
0: Cock.
1: Будто как окаменевты. Когда
0: really?
1: Порошит планету капельками.
0: Hobbles.
1: Собирайте.
0: Semen.
1: Секс.
0: Brothers. Gay. Ass.
1: Другие порочены.
0: Любовь
1: остальных по одиночеству, но одна.
0: My ass.
1: Два, три. Надежда — это вероятность кубика. И заебавший нас давно детерминизм говорит, что
0: fantasy.
1: Рассматривают в кубе.
0: Cox.
1: Или как в копне. Копнем.
0: Semen.
1: Или копне травы, дымящие в одну и ту же точку. И в той точке
0: ass.
1: До землю она.
0: Fisting.
1: До последнего.
0: Anal. Semen. My cum.

0: секс.
1: Фистинг.
0: Анал.
2: Собираю вещи для
0: секс.
2: Там будут сладкими обещаны.
0: Ass.
2: О, а мне вот
0: без
2: дуба. Мне смысл, как во рту, моим все выпадают зубы.

Master, this thing performance arts. Don't stop.

0: fucking coming.
1: Это просто
2: gay sex.
1: Только правит каблуки, как кофе на
2: suction.
3: Spanking.
0: Fisting.
1: Она меня не
0: любит.

0: дай мне свои
1: latex gloves.
2: Еще одна заявка на меня прилетела. Тот же, как освободишься.
1: Swallow.
3: Я выбираю себе, дорогие.
1: Oui.
3: Передай, что мне, ну, как бы, вообще... Я никогда не покупал себе... Я никогда не покупал себе настолько дорогих...
1: Oui.

Первую

0: Warning coming in my ass.
1: Свою сломала я голову. Сложные

0: заменил тебе и наступая на
1: Finger.
0: Я перекрыл тебе
1: Это
0: открыто с обеих сторон, только мы из нее не уйдем, это камера наш будущий
1: door.
0: Ведь оно все серьезно. Я в плане
1: Fucking ass.
0: Муточ, паразит.
1: Fucking coming, Ano.
0: Словно не рад, так
1: Семен. Get, get, get out of that.

0: войну.
1: На бедном стекле обольемся
0: без семена.
1: Потом
0: Любеда.
1: Это все для того, чтобы было теплее.
2: Fucking ass.
1: Муточ, паразит.
2: Fucking coming,
1: словно не радость.
0: Семена.
2: Get over it.

Right at me too. Yeah, that's like semen, lube it up.

Среди тысяч. It's all male. Еще. Каждый день я просто хочу. Секс.

0: Здравствовать много. Лежать на писке или прийти уже все-таки к боли, не стесняясь. Хочу глядеть на капризное сообщение, на небесную
1: чушь.
0: Пора ты улыбаться, когда нерожденный сын, будто я ему рад. Но я просто...

0: То есть, блядь, сижу, никого не трогаю. И тут мне какой-то чел, тупо вообще какой-то девок, который, не знаю, пишет, Никита, у тебя есть анус. Такой, блядь.
1: Да, ему, короче, нужен сэмпл для гача. Мы сейчас их сделаем, у меня нету и у него тоже нету. У кого, блядь, нету этого ёбаного ануса, пойми нам.
2: В общем, мы так и не нашли.